0: Да.
1: Я отвечу тебе «да», когда ты не будешь ожидать этого.
0: Да.
2: Окей.
0: Да.